Сетесаям ваве моего, и там отвеки на вита суйнокве, увакаям ваем, увимая, мамасевай сюсус хакам, и там я, но